Her roz iyi akadan bapış.

0: Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Дома Астамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня хочу поговорить о вещи, которая многих раздражает, задевает и даже пугает. Флирт женатых мужчин в социальных сетях. Лайки, реакции, как ты, комплименты в личку, вроде бы ничего такого, но осадок остается. И главный вопрос звучит так: зачем это вообще нужно, если человек женат? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое. Иногда это просто про человеческую потребность чувствовать себя привлекательными. Соцсети устроены как зеркала. Они моментально отражают твою ценность через внимание. В реальной семейной жизни комплименты часто исчезают не потому, что любовь прошла, а потому, что все стало привычным. Быт, дети, работа, усталость. А тут написал пару слов, получил улыбку, сердечко или слова «ты классный», и внутри будто снова включается свет. Второе – это способ проверить, что ты еще ого-го в форме. Мужчины редко проговаривают это вслух, но страх «я уже не тот» существует. И флирт становится чем-то вроде теста «могу ли я еще нравиться?» И если тест пройден, растет самооценка. Парадокс. Человек может искренне любить жену и при этом искать подтверждение своей привлекательности со стороны. Третье. Соцсети дают легкий дофамин. Усилий не нужно. Строить отношения не нужно. Вкладываться, проходить сложные разговоры. Достаточно пару сообщений, и уже есть ощущение новизны. Это напоминает перекус сладким. На минуту приятно, но если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицита. Внимание, уважение, близости, живого интереса друг к другу. И тогда соцсети становятся не причиной, а симптомом. Человек не умеет сказать дома «мне не хватает тепла» или боится быть отвергнутым и идет туда, где проще получить отклик. Пятое – власть и контроль. Кому-то важно чувствовать, что он умеет очаровывать, управлять впечатлениями, собирать аудиторию. Это уже ближе к игре эго. И здесь риск выше. Флирт превращается в привычку, а привычка – в параллельную жизнь. Но ключевой момент вот какой. Флирт в сети может быть невинным только до тех пор, пока он прозрачен и не разрушает доверие. Как только появляются скрытые переписки, удаленные сообщение, двойная жизнь, оправдание, ты просто не понимаешь, это перестает быть легкой игрой. Даже если физической измены нет, эмоциональная граница может быть нарушена, потому что в браке ценится не только верность телом, но и верность договоренностям. И тогда главный вопрос не почему мужчины такие, а какие правила у этой пары. Для одних лайк – ничего, для других – уже предательство. И взрослое решение – не следить и не шпионить, а договариваться, что хорошо, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо. Чего не хватает, как вернуть интерес и как снова начать видеть друг друга, а не только список дел. Потому что флирт в соцсетях часто – это не про другую женщину, это про человека, который хочет почувствовать себя живым. Живым, нужным и заметным. Вопрос лишь в том, каким способом он это делает и какую цену готов заплатить за пару минут чужого внимания. На этом все, мои дорогие. Берегите себя и свои семьи. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 90.
4: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر با دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پایس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمندرو که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمانی خونه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
3: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
5: شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم،

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси. Хамрахи и хамишаги.
3: مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: لیتا на максимумі. Музика без облаков.